Во сэрскэм свежинью в USA жинца плана шака слышишо, жиши могу се за наземске ферие ищи за граша в сэрске рецепши зявиш, то цома вам квещи даш, а аж змакаю се виче цвонки пшеце дарства домовинске жупе дольна вужеца в сэрскэм доме. Каш се за сэрску политику займешо, мжешо се обжелиш. Йо, але захопиш, цома за се с вами, любишь ищи, а то нет по предней штуцце бабилишне жен се спиварку Цибулиц Маню.

Во сарскем свежинью в USA жинца плана шака слышишо, жиши могу се за наземске ферии ищи за граша в сарске рецеп шизявиш, то, что мы вам квещи даш, а аж змакаю се виче цвонки пшеце дарства домовинской жупы дольна вужеца в сарском доме. Каш се за сарску политику займешо, мжешо се обжелиш. Йо, але захопиш, что мы засе с вами любишь a to net po prednej štucce babi ližne žen ze spivarku Cibulic Manju.